0: вероятности, данные американских коллег, что увеличивается заболеваемость омикроном у детей, доля увеличивается до 15% по данным американских коллег. И преимущественно это дети раннего возраста от 2 до 5 лет с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.
1: При всем ожидаемом масштабе новой волны коронавируса тяжесть заболевания при омикроне меньше. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что количество госпитализаций в столице практически не выросло.
2: Омикрон уже доминирует в таких субъектах, как Москва, Московская область и, наверное, Санкт-Петербург. По крайней мере, та информация по секвенированию, которая у нас есть, она говорит о динамичном распространении омикрона, увеличением в арифметической прогрессии его доли среди заболевших.